Старотворье, Бордо докторская колбаса 1 килограмм 11 манат 99 копия. Азерсют, Чанак пендири 1 килограмм 9 манат 99 копия. Рахат маркетлерде эндирим фурсетлери 19 июла декечерде.